больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Никандра Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8

0: 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи. 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните.

0: Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Первое чеховское радио.

такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.
5: Que oração, mi coração.

0: «Комета».
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
0: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщили.

0: отличаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 800 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. Укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет солнечно, воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Суши-вок теперь в Чехове. Вкус

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, стояние 13. Телефон 8 926 623 63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

пацаны, золотой генофонд великой страны, внуки, правнуки славны, фронтовиков, за Россию стоявшие в олене веков. Прадед пал за Берлин, по

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Около 40% российских родителей рассказали, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенниками. В 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери. Такие результаты показал опрос маркетплейса «Финуслуги». Главным источником угроз родители считают социальные сети. Их назвали 71% респондентов. Однако ограничивают доступ детей к таким платформам.

0: площадкам только 23. Почти половина опрошенных, 48%, опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками. Родительский контроль на смартфонах и других устройствах использует 47% участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения. Главным способом защиты остается личный разговор. Обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. И в завершении выпуска: при выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять, рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она советует не давать животным распространенные в России человеческие имена. На прогулке это поможет избежать неловкости, если на имя собаки откликнется прохожий. Кроме того, кличку лучше выбирать короткую и удобную для произношения. Если ее трудно выговорить, питомцу будет сложнее к ней привыкнуть. Для кошек специалист рекомендует подбирать имена со свистящими или шипящими звуками, например, «С» или «Ш». Такие звуки напоминают привычное обращение «кис-кис», поэтому кошке может быть проще запомнить созвучную кличку. Имя собаки, в свою очередь, не должно напоминать распространенные команды. Из-за тонкого слуха животное различает звуки, однако сходство клички и команды может сбить его с толку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета». Вы сегодня слушайте, как обычно, «Рабочий полдень», и сегодня за окном редкое удовольствие, сегодня, ну как редкое, не редко, конечно, но сегодня опять чистое голубое синее небо, и хочется просто поднять голову и вдохнуть воздух и сказать, что день сегодня, кажется, будет хорошим. И пусть он у вас сегодня складывается легко, с хорошей музыкой, так что заказывайте себе любимые мелодии, поздравляйте друг друга с каким-нибудь праздником, юбилеем, ну, в общем, или просто желайте друг другу хорошего настроения с хорошей песней. Ну, мы начинаем композиции «Ты мое небо» в исполнении Варвары. Дальше немного рекламы, после чего «Рабочий полдень» с вами сегодня до 14.00. Сегодня среда, естественно, я сегодня целый день, у меня сегодня такой длинный рабочий день, поэтому я буду сегодня с вами в программе «Вечерний Чехов». И, так сказать, ваших заявок и пожеланий будет чуть больше. Итак, Варвара, дальше реклама и «Рабочий полдень» начинается.
0: Рабочий полдень. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
4: opt-akv.ru.
3: Доставка по всей России.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Радио Рабочий день. Полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Между тем, рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44, по которому вы можете присылать свои заявки, поздравления, пожелания и слушать свои любимые песни. Естественно, подписывайтесь на наш информационный портал lapasnya.ru в Максе и ВКонтакте в социальных сетях. Что еще? Радио «Комета» стало немножко больше. На кабельном канале «Комета 92.6» тоже можно слушать. И вот картинка висит. Можете, так сказать, лицезреть наш логотип. Также на УКВ 7049 можете тоже принять частоту радио «Комета», поэтому старые приемнички тоже, так сказать, не умирают, а они еще продолжают работать и транслировать волну радио «Комета». Женя Отрадна, а также композиции, которые в трек-листе радио «Комета» сейчас будут играть. Ну, а от вас только заявки или какие-нибудь, соответственно, ваши сообщения, как у вас вообще сегодня среда началась, дабы, ну, день сегодня прям вообще замечательный.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и

0: Профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня есть сообщение от Елены, которая спросила, кто исполняет песню «Ласточки на гнездо». Слушайте, Елена, вот редактор, походу, забыл, наверное, в попыхах поставить название. Ой, исполнители, да? Но у меня, пожалуй, какая-то мысль в голове пролетела, кто это. Но очень такая милая, хочу сказать, песня. Да и исполнительница, которую все ругали, походу, это она. Вот надо только вспомнить, как ее зовут. И еще вопрос. Кто допускает данную ротацию в эфир? Вот, благодаря этой даме у нас троих увезли на скорой с приступом ярости. Да, за что же вы так не любите жителей Чехова? Просто кровь из ушей. Кто, в общем, куда мы смотрим, да? Ну, как сказать? Я хочу сказать о том, что нынешняя эстрада не блещет. Да я думаю, вы уже, Елена, сами догадались, кто это, да? Поэтому нынешняя эстрада не блещет особыми талантами, да? Потому что я вижу, как ребята различные видео ставят, да, о том, что как отличается эстрада, например, там, 70-х, 80-х, там, ну, начал 90-х, да, от того, что крутит сейчас. Ну, естественно, да, в принципе. На данный момент, я хочу сказать, вы слушаете «Радио Комета», мы тут тоже исполнителей, как говорится, чехвостями ругаем и ставим всех, так сказать, в нужное положение о том, что

0: чтобы людей там не увозили на, на скорость приступов ярости, да. Вот. Но на данный момент, я говорю, на радио Комета музыки много, поэтому я стараюсь как бы работать для вас, и если у вас есть пожелания, Лена, да, вот, вот если вы, ну, присылать вообще не вопрос, как бы, да, все же зависит от вас, кто же говорит о том, что мы не крутим вашу любимую музыку. Ну, как сказать, присылайте заявки, звоните и наслаждайтесь теми мелодиями, которые вы хотите. Не, вообще не проблема, как говорится, да, вообще. Вот, поэтому с удовольствием будем удовлетворять вкусы наших радиослушателей, да, и, естественно, мы прислушаемся к тому, что люди говорят. Вот, поэтому никто, как бы, финансовую часть радиостанции не закрывает, потому что радио существует благодаря там рекламным роликам, да, артистам, которые стараются как-то, да, продвинуться, да, ну, что делать, да, все сейчас уходит в рекламодателей. Вот «Музыкальный глобус» давно уже ищет, так сказать, рекламодателя, потому что мы работаем и с зарубежными артистами, и с нашими какими-то артистами, то есть все для вас. Так что, Елена, присылайте вашу заявку, вот, и мы с удовольствием сыграем. Так что почаще взаимодействуйте с Радио Комета, и чтобы мы приходили вот так вот, открывали компьютер, и от вас были какие-то сообщения. А так, спасибо. Спасибо, то, что написали. Я как бы немножко, так сказать, взбодрился и заставил свою голову думать гораздо помощнее, так чтобы эфир получился интересным. И все благодаря вам. Все благодаря вам, наши радиослушатели. Мы все делаем, еще раз говорю, для вас. На данный момент группа Чингисхан с композицией «Самурай».
1: Рабочий полдень на Комете.

0: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.
3: Планета. Ну что ж, радио.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно отбивает первый час. Райан Фэриш нас переносит во второй. После выпуска новостей встретимся. 8-916-244-0044. Телефон для ваших заявок. У вас на рабочий полдень остается примерно ровно 60 минут. До встречи в следующем часе.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 700 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете, и объем кредитования прямо к

0: коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. Укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет солнечно, воздух днем прогреется до 15 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
6: Рабочий полдень на «Комете».
2: Звоните и пишите прямо сейчас.
6: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень на «Комете».
7: Первое чеховское радио.

0: слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Я даже вот не отключал микрофон. Не знаю, слышали вы меня или нет. Но, в общем, что? Ладно, продолжаем. Значит, 8 916 240.

0: 8-800-200-44-00-44, это наш телефон. И я перехожу к самой приятной части, это нашим заявкам, вашим, точнее, вашим заявкам. Вот Светлана для мамы заказала песню, пишет: «Здравствуйте, радиостанция «Комета». Меня зовут Светлана, я хочу поздравить сегодня свою любимую маму. Маму, которая для меня как самая любимая роза из тепла, заботы, бесконечной любви. Спасибо, что ты рядом. И пусть для тебя сегодня прозвучит песня Маши Распутиной «Роза чайная», как символ того, что твоя красота и доброта сохраняется, даже если мы находимся на далеком расстоянии. С праздником, мамочка, я тебя очень люблю, Светлана. В общем, «Роза чайная» в исполнении Маши Распутиной. И если у кого-то есть пожелания, заявки и приветы, присылайте их по телефону 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на наш информационный портал lopastina.ru в социальных сетях ВКонтакте, а также в Максе. Настраивайте приемники УКВ-7049-ФМ. УКВ, точнее, да. И диапазон 92,6 FM в FM-диапазоне. Поэтому будем рады вашим заявкам, приветам, пожеланиям, замечаниям. Как вот Елена, соответственно, что-то написала, да. Поэтому вот, ну, в общем, присылайте. Елена, с вас заявка. Раз уж вы написали. Вот так. Вот. А пока «Роза чайная» от Светланы для мамы. Далее реклама, и мы продолжим с вами вести «Рабочий полдень» до 14.00.
1: «Рабочий полдень»

0: Комета. Реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Это была группа Абба. Я вчера смотрел документарий и горжусь тем, что я, как представитель радио Комета, общался с Бьорном Ульвеусом из группы Абба. Поэтому наша радиостанция может все. Так что ваши замечания и, так сказать, приветы приветствуются. И мы с удовольствием играем ваши любимые заявки. Привет, пожелания. Елена написала: ну, тогда по классике. Прошу поставить для тех, кого увезли на скорой с приступом ярости, многоуважаемого Михаила Юрьевича Горшенева. Ну, это «Король и Шут». Ставим, так что очень хорошо, что вы там уже готовы, поэтому композиция «Лесник» прямо для вас и те, кто мчится в этой сумасшедшей скорой.
0: Рабочий полдень на комете.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать, слышать. Радио, радио Комета.
1: Рабочий полдень.
3: Радио, радио
1: Комета. Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу опять к приятной части нашей передачи. Андрей пишет: пожалуйста, поставьте «Aqua, we belong to the sea». Мы принадлежим морю, и блестящие там за облаками. Спасибо. Добрый день, Игорь. Приветствую, будет сейчас, да? Сергей пишет: добрый день, поставь, пожалуйста, Коста Лакосту, песню «Перезвоню». Перезваниваем и ставим заявку в исполнение Кости Лакоста прямо сейчас. Итак, группа «Аква» начинает, Костя Лакоста заканчивает этот блок.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий.

0: Первое чеховское радио.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. И последняя заявка для Зульфии. Композиция «Танцы минус. Я рад». У меня обед. Я встречусь с вами в 18 часов в программе «Вечерний Чехов». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. До встречи вечером.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карт и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект «Антифрод 3.0», опубликованный Минцифры. Если в устройстве используется нестандартная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его идентификационный номер. Операторы, к сетям которых подключаются М2М-гаджеты, должны будут проверять актуальность информации о них и обновить ее в единой системе, говорится в статье. В Минцифры считает, что мера поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Уровень доверия россиян к отечественным фармпроизводителям за последние два года вырос на 9 процентных пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «Нишфарм» и аналитического центра «НАФИ» «Барометр отношения россиян к своему здоровью». По данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, то сегодня на первый план выходит рациональные факторы. Главные причины доверия к российским препаратам – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Половина россиян обращает внимание на страну производства лекарственного препарата, тогда как для второй половины этот фактор не имеет значения. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание Variety. В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматривать

0: рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио.
1: Радио «Комета».
0: «Комета».
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 5968. 8 968 809 5968.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Hi, this is Liz Mitchell, original lead singer of Boney M. You're listening to Radio Kometa.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 800 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. А укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, возможно, небольшие дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов. Ветер будет южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!

0: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Первое чеховское радио.
1: Всем бодрости, духа и оптимизма в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Желаю продуктивных идей и высокой мотивации каждому.
2: Я самая красивая, но не твоя.
3: Всем привет, дорогие радиослушатели. Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации.

0: дотации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Друзья, есть такая народная мудрость. Если вам кажется, значит вам не кажется. И вроде звучит как истина. Но на деле это часто просто ваш мозг включает режим «детектив на минималках». Вам кажется, что вы не дожимаете? Не факт, что вы реально лентяй. Возможно, вы просто устали. Сравниваете себя с чужими идеальными картинками и накручиваете себя почем зря. Ну или наоборот, это реально сигнал. Пора собраться и сделать один конкретный шаг. Без драм и самобичевания. Так что лайфхак простой. Прежде чем верить слову «кажется», задайте себе вопрос. У меня на руках реальные факты? Или это тревога в костюме истины? И если таких фактов нет, выдыхайте. Если есть, то обязательно действуйте.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Трудности, тяготы и лишения только закаляют нас. Мы становимся сильнее.

92.6 FM. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
3: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай и в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном, под любимые хиты на дорогой сердцу волне. Но и побольше движения, физкультуры и прогулок.
0: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: землі Лапеснінської, 16.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестру хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Человеку проще бороться с хандрой и стрессами. Скажу больше. В жизни каждого случается что-то наподобие осени. Этакий кризис среднего возраста. Ему подвержен каждый человек. Примерно от 40 до 60 лет. Но, насколько я понимаю, подобный кризис помолодел. В этом состоянии тебя сопровождает неуверенность в себе, сожаление о сделанном выборе, а также мысли о возможной смерти. По разным опросам, кризис среднего возраста испытывают до половины людей старше 50 лет. Нужно уметь посмеяться над собой. Все не вечно. И кризис в том числе.
1: Комета. Первая чеховская

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Каждый новый человек в нашей жизни – это новые слова или тишина, это новые дела или безделье. Каждый из нас несет определенный заряд. Но те, кто ворчал, когда было плохо, ворчит и тогда, когда хорошо. Поэтому побольше светлых мыслей под хиты на любимой волне.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться, нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: А вы замечали, что красивые глаза чаще у тех людей, которые улыбаются? Глаза могут многое рассказать о наших намерениях, желаниях и даже самочувствии. Говорят, например, что глаза у человека грустные. Ты начинаешь оправдываться. Да нет, они не грустные, просто не выспался. Как будто бы нельзя существовать с грустными глазами.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двухместных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
3: Тут кое-что интересное нашел. Психологи рассказали, что необходимо делать для улучшения качества сна. Как сообщает газета.ру, нужно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, избегать кофеина и, конечно, тяжелой пищи за несколько часов до сна. Кроме того, эксперты рекомендуют ограничивать использование гаджетов перед сном, так как синий свет мешает выработке мелатонина.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципального долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 800 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. А укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, возможно, небольшие дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов. Ветер будет южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: весьма. От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: В эфире «Мысли вслух». Как перестать обманывать самого себя? Большой-большой вопрос. Мы сами себе многое напридумывали и требуем от окружающих каких-то авансов. Нужно проснуться и стать осознанным.
1: Комета. Первая чеховская

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Как говорит мудрость социальных сетей, все самое важное произойдет в назначенный судьбой момент. Честно говоря, надоело ждать. Пожалуй, пора действовать.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Стоп. Звонок уже сброшен, ты.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета».
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Евгений Чехов на радио «Комета».
1: Вечерний Чехов плавно отбивает первый час. Райан Фэриш переносит нас в следующий. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Радио «Комета» продолжает свою работу. Сегодня программа «Романтика» за мной. И далее новости.

0: на улицах нашего города 19 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комплексную проверку системы оповещения населения в Московской области, которая должна была состояться сегодня, перенесли на 9 октября. Причины переноса не сообщаются. Отмечается, что именно в пятницу в 10:40 включатся электросирены и громкоговорители с передачей сигнала «Внимание всем». В 10:43 начнется передача речевой информации по громкоговорителям, замещение эфира телеканалов и радиостанций. Стал известен объем муниципалитета.

0: долга, который накопила администрация Чехова. Чиновники опубликовали сводную информацию о долговых обязательствах, согласно данным которой на 1 октября 2026 года округ должен банкам и региональному бюджету без малого 700 миллионов рублей. Речь идет о деньгах, которые администрация занимает для того, чтобы затыкать финансовые дыры, образующиеся в бюджете. И объем кредитования прямо коррелирует с эффективностью чиновников. Чем она ниже, тем больше долгов. Ранее сообщалось о том, что в этом году на обслуживание кредитов, которые взяла администрация от имени муниципалитета, будет потрачено более 100 миллионов рублей. Власти Чехова заявили о том, что отопление во все многоквартирные дома округа будет подано до 10 октября. Соответствующий комментарий администрации был размещен в телеграм-канале «Лопасня» в ответ на многочисленные жалобы жителей муниципалитета на холодные батареи. Напомним, что отопительный сезон стартовал 1 октября. Ранее чиновники отчитались о полной готовности теплоснабжающего комплекса и инженерных сетей многоквартирных домов к включению отопления. Жители Чехова ставят под сомнение работоспособность так называемых умных датчиков, установленных на котельных и центральных тепловых пунктах округа, а также сообщают о том, что у аварийных бригад уходит более 18 часов на устранение аварий. Теплосеть не замечает, что что-то произошло на центральном тепловом пункте, пока жители не позвонят диспетчеру. Только после этого посылается на место аварийная бригада, сообщают старшие по домам. Автопарк спецтехники муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством и содержанием территории, в том числе в Чехове, перед зимним сезоном вырос на 15% за счет региональных поставок. Всего было закуплено 680 единиц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Численность дворников, водителей и механизаторов также, по официальным данным, выросла с 12 до 14 тысяч человек. А укомплектованность штата МБУ за год увеличилась с 87 до 92%, добавили в ведомстве.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, возможно, небольшие дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 14 градусов. Ветер будет южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» плавно перешла в следующий час. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Но я вот читаю новости и пишут о том, что одна, соответственно, украинская активистка языковая Лариса Ніцой в социальных сетях предсказала, что через 10 лет Украина может вступить в войну с Венгрией. Не хотел это сообщение, честно говоря, читать, да. Но по мне, так я думаю, это вообще полный абсурд. Но Ніцой указала на законопроект с требованием Будапешта, как при Орбане, так и при Мадере, так изменение условий в качестве для снятия вето на евроинтеграцию Украины, а также расширение прав венгерского населения. Ну, собственно говоря, а что им венгры-то? Ну, как бы живут они, живут в Закарпатье, на самом деле, да? Вот. И я не понимаю, честно говоря, вот подобных заявлений, да, мне кажется, надо гордиться таким соседством, потому что венгры, конечно же, это люди, представители, как говорится, европейской страны, ну, частично, скажем так, которые родились на территории Закарпатья, да, но это по мне, по моему разумению, да, вот, и я что хочу сказать. Ну, если брать меня, то, например, да, то я в советской армии служил с человеком, который был с Закарпатья, да, он был, получается, этнический венгр, да, вот, и хороший человек был, на самом деле, мы хорошо так все дружили, ладили, поэтому нормально все, поэтому я считаю, что это вообще полный бред и абсурд. Не верю и не хочу верить, на самом деле, да, вот, поэтому... Пишут, что вот по ее словам, вот этой девушки, да, слишком большие, типа, будут приоритеты выдаваться, типа, населению, типа, вот, по уступку по языку, да. Ну и что? Ну, венгерский язык, он вообще трудный, на самом деле, трудный. Вот, его знают только, наверное, венгры, вот, больше никто, поэтому это действительно сложно. Вот, и, конечно же, в противовес, вот, лично, вот так подобным заявлениям, да, людям, да, я, конечно же, поставлю композицию группы Viagra под названием «Люболь». В этой группе поют этническая венгерка, пела, точнее, да, Эрика Герцог, которая, на самом деле, красивая девушка, да, женщина, вот, ну, говорит она и по-русски, и по-украински, я так понял, и по-венгерски, поскольку венгерский это более такой ее родной язык этнический, да, и я как-то, на самом деле, смотрел «Спутник» по телевидению, канал РТЛ, там у них была программа «X-Factor», и Эрика Герцог сидела там в жюри, это же почетно, когда человека с другой стороны приглашают, например, в ту страну, где ее приветствуют и знают как человека, представителя той нации. Вообще, в принципе, нормально, да, и учитывая, что она пела в группе «Виагра», вот, и говорит она по-русски, и это вообще замечательно, очень было бы приятно ее встретить, обнять, на самом деле, пожать ей руку и, так сказать, и что еще, поприветствовать нашу радиостанцию «Комета» в лице вот этой девушки, да, вот, поэтому подобные сообщения как-то не хочется читать и комментировать, поэтому не дай бог, не дай бог, не дай бог. Вот, поэтому композиция «Люболь» в противовес вот

0: этому сообщению, которое я прочитал в Яндексе прямо сейчас. Далее будет немного рекламы, после чего читайте, соответственно, наши новости на портале информационном Лопасне. Подписывайтесь на него в Макси и ВК, а также присылайте ваши заявки по телефону 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Техас на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове op-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове op-akb.ru.
3: op-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Комета». Первая чеховская

0: Первое чеховское радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я перехожу к приятным, так сказать, делам и читать ваши заявки. Мы начинаем. Константин просит передать для своего брата композицию «Jump» в исполнении Ван Хелена. Что мы сейчас и делаем. Композиция «Jump» сейчас прозвучит тут от Константина для Андрея.

0: И, да, если у кого-то есть пожелание прислать заявку на любимую песню, 8-916-244-2044, у вас есть полчаса, конечно, у меня, еще программа «Романтика» будет, поэтому сегодня заявок должно быть от вас гораздо больше, поэтому я передам вас в заботливые руки Ивана уже скоро, надеюсь, он будет вовремя, поэтому группа «Ван Хелен» прямо сейчас.
1: Вечерний чех на радио.

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Вечерний Чехов на радио.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Сибирская суперстар Нед Лев подвела меня к очередной дате радиокалендаря. 7 октября 1999 года британские ученые объявили о возможном существовании 10-й, самой дальней и самой большой планеты Солнечной системы. Но, естественно, пока никто ничего не нашел, но, тем не менее, был дан анализ о том, что один из ученых изучал траекторию долгопериодических комет, те, которые облетают Солнце за сотни тысяч лет, и он обнаружил то, что их орбита как будто, ну, немного выровнена, да, по его расчетам этот, так сказать, вот это ровный полет был, возможно, вызван только гравитацией

0: объекте какого-то массивного невидимого объекта. И, естественно, тут же он подумал, что помимо вот планет Солнечной системы, да, вот, соответственно, 9, да, то есть еще одна какая-то дальняя, которую еще никто не видел, но никто не знает. В общем, американцы тоже самое что-то так подумали, да. Ну, в общем, Плутон считается самой дальней планетой, да, в общем, он на огромном расстоянии, да, в десятках тысяч астрономических единиц, значит, в миллионах километрах от Солнца. Вот, и, ну, в общем, короче, осталось только слетать и точно узнать. Ну, а тем не менее, тему космическую у нас подведет группа Venga Boys и космическая музыка прямо сейчас.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лапасни 23 часа.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

настоящем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Литл Уолтер был американским блюзовым музыкантом, певцом и автором песен, чей революционный подход к инструменту оказал сильное влияние на последующие поколения. А еще он был пьяницей и куражным малым, которого включили в зал славы рок-н-ролла как первого и единственного артиста, именно играющего на губной гармошке. Его хит «Мой младенец» мог бы кормить его всю жизнь, если бы он не почил после драки в 37 лет.
1: She don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe.
0: А принадлежит эта блюзовая прелесть известному музыканту 50-х Вилли Диксону, который сочинял хит, держа в голове, что его исполнит малыш с губной гармошкой. В своей автобиографии Диксон вспоминал: «Я чувствовал, что у маленького Уолтера есть чувство к этой песне. Он был из тех парней, которые хотят похвастаться какой-нибудь цыпочкой, кем-то, кого он любит, чем-то, что он делает или что ему сходит с рук. Он боролся с этим 2 долгих года, и я не собирался отдавать песню никому, кроме него. Как только он ее записал, бум, она попала прямо на вершину хит парадов. Так и случилось. А вообще, Диксон основал «My Baby» на традиционной евангельской песне «This Train», записанной сестрой Розеттой Тарп. Он переработал аранжировку и тексты сакрального шествия святых на небеса в светское, рассказ о женщине, которая не потерпит измен мужа. Известно, что пионером в области перехода от евангельской песни к светской был Рэй Чарльз. Он переработал евангельский гимн «It Must Be Jesus» «I've Got a Woman».
2: I got a woman way over town. That's good to me.
0: И в январе 55-го попал в чарты Billboard R&B, поднявшись на позицию номер 1 всего за одну неделю. Через несколько дней после появления песни Чарльза в национальных чартах появился и Литл Уолтер. А его сингл превзошел рекорд Чарльза, проведя 19 недель в хит-парадах, в том числе 5 на вершине. Такая вот знаковая схватка получилась на фоне зарождающегося явления в музыке.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить в

0: вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

Я бы мог подарить им блистающий мир, но мне лень метать бисер и разводить водой спирт. А все равно не поймут эти милейшие божьи чада,

0: Лопасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.